0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
4: Эдо Ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
5: It Turkiye hangia radioya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.

ağladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Mais Türkiye'si.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Kui El Radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чишън, Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
7: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глас Тюркия.
3: Гидарреби Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
17: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
11: Да, Туркия ганг радио да.
12: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
13: Петершия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Дип-плеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
6: Эзо ифонитис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
5: Гидар реди амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde

接着请欣赏我们为您特别选播的汤演员演唱的土耳其歌曲。

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк и моя коллега
1: Юлия Рюджу.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Палестина. История, которой нет конца. Тюркский мир в лицах и Тюркия в списке ЮНЕСКО.

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержка Палестины является общей ответственностью всего человечества и пообещал продолжить добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Достигнутое в Мекке оборонное соглашение может стать отправной точкой для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с турецким лидером Эрдоганом в Анкаре. Тюркия продолжит играть конструктивную и посредническую роль в преодолении политического раскола Ливии, заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан журналистам после переговоров в Триполи и Бенгази. Россия и Украина сообщили о массированных взаимных атаках беспилотников в ночь на 13 августа. По данным властей двух стран, в общей сложности средствами противовоздушной обороны были перехвачены или подавлены сотни дронов. В Колумбии объявлен трехдневный траур в память о жертвах разрушительного землетрясения магнитудой 7,4.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержка Палестины является общей ответственностью всего человечества и пообещал продолжить добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом после переговоров в Анкаре. По словам Эрдогана, Анкара продолжит самым решительным образом отстаивать палестинскую позицию на международных площадках и выступать за урегулирование на основе принципа двух государств. Президент обвинил правительство премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в продолжении незаконных действий на оккупированном Западном берегу и Восточном Иерусалиме. Со ссылкой на данные ООН, президент Тюркии сказал, что только в 2026 году около 3800 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия со стороны поселенцев, сносов и выселений, а около 100 человек погибли. Существование суверенного палестинского государства подрывается, невозможно закрывать на это глаза и оставаться безучастными, заявил президент Тюркии. Он также выступил против попыток изменить статус-кво в мечети Аль-Аксы и других святых местах. Что бы они ни делали, им не удастся убрать Палестину из общей повестки человечества. Чем больше они пытаются ее уничтожить, тем сильнее палестинское дело будет укореняться в сердцах, сказал президент Эрдоган. Турецкий лидер подтвердил поддержку создания независимого, суверенного и территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в оккупированном Восточном Иерусалиме. Говоря о Газе, Реджеп Тайип Эрдоган обвинил нынешнее израильское правительство в продолжении непримиримой и агрессивной политики, несмотря на позицию палестинской стороны. По его словам, необходимо как можно скорее создать условия для начала восстановления сектора Газа и обеспечения безопасности населения эксклава. Президент Эрдоган также приветствовал решение о проведении парламентских и президентских выборов в Палестине, выразив надежду, что они будут способствовать внутреннему примирению и укреплению единства палестинцев.
0: Достигнутое в Мекке оборонное соглашение может стать отправной точкой для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с президентом Тюркии Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Это соглашение очень важно. Надеюсь, оно станет отправной точкой для обеспечения стабильности и безопасности в регионе и защиты интересов мусульманской уммы, заявил Аббас. Палестинский лидер назвал переговоры с президентом Эрдоганом очень важными и продуктивными и сообщил, что стороны договорились укреплять двусторонний диалог. Аббас подчеркнул, что справедливый мир, по его мнению, возможен только после прекращения оккупации и создания независимого палестинского государства со столицей в оккупированном Восточном Иерусалиме в соответствии с международным правом и арабской мирной инициативой. Говоря о Газе, Аббас призвал выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН номер 2803 и как можно быстрее восстановить там власть палестинских институтов. «Не может быть государства в Газе и не может быть государства без Газы», заявил он, подчеркнув, что эксклав является неотъемлемой частью Палестины. Аббас также заявил, что Израиль удерживает около 6,5 миллиардов долларов средств, принадлежащих палестинской стороне, и подчеркнул необходимость финансовой самостоятельности и полноценно функционирующих государственных институтов. Отдельно стороны обсудили ситуацию на оккупированном Западном берегу и в оккупированном Иерусалиме, включая насилие со стороны израильских поселенцев и нападение на мусульманские и христианские святыни. Аббас подтвердил планы провести 28 ноября парламентские выборы и заявил о намерении провести также президентские выборы. Палестинский лидер поблагодарил Тюркию за политическую и гуманитарную поддержку, помощь Газе, прием палестинских студентов, а также лечение больных и раненых.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Тюркия продолжит играть конструктивную посредническую роль в преодолении политического раскола Ливии. Об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан журналистам после переговоров в Триполи и Бенгази. По словам министра, переговоры с представителями обеих сторон произвели на него позитивное впечатление. В Триполи, отметил он, власти решительно поддерживают усилия по объединению восточной и западной частей Ливии, хотя и выдвигают определенные условия. В Бенгази Фидан провел встречи с командующим силами Восточной Ливии Халифом Хафтаром, его заместителем генералом Саддамом Хафтаром, спикером Палаты представителей Агилой Салехом и главой Фонда развития и восстановления Ливии Белкасимом Хафтаром. Все они являются ключевыми фигурами в Бенгази, они также оказывают сильную поддержку интеграции и воссоединению Ливии, заявил министр. Фидан подчеркнул, что Тюркия поддерживает сбалансированные отношения как с Востоком, так и с Западом Ливии. По его словам, такой подход позволяет Анкаре выступать в качестве посредника, заинтересованного в единстве и территориальной целостности страны. Способность Тюркии поддерживать отношения как с Востоком, так и с Западом на равных условиях, а также быть страной, которая искренне и реалистично стремится к единству и территориальной целостности Ливии, высоко ценится здесь, сказал он. Министр отметил, что представители обеих сторон понимают, какие возможности для развития и процветания открывает объединение страны. По его словам, объединение поможет Ливии решить внутренние проблемы и одновременно внести значительный вклад в развитие Африки, мусульманского мира и всего региона.
2: Россия и Украина сообщили о массированных взаимных атаках беспилотников в ночь на 13 августа. По данным властей двух стран, в общей сложности средствами противовоздушной обороны были перехвачены или подавлены сотни дронов. Минобороны России заявило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 362 украинских беспилотника над различными регионами страны. Российское ведомство не привело в сообщение подробности о возможных последствиях атаки. В свою очередь, воздушные силы Украины сообщили, что российские войска запустили 133 ударных и имитационных беспилотника. По предварительным данным, на 8 утра 111 из них были сбиты или подавлены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Украинские военные зафиксировали попадания в 15 локациях еще в 16 местах.

0: упали обломки сбитых беспилотников. По сообщениям украинских региональных властей, в результате российских атак за сутки погибли по меньшей мере 5 человек, еще не менее 31 получили ранения. Наибольшее число жертв зарегистрировано в Херсонской области, где погибли 3 человека и еще 19 пострадали. В Запорожской области один человек погиб и трое получили ранения. В Харьковской погибла 36-летняя женщина. Несколько человек пострадали. В Одесской области в результате атаки реактивного беспилотника тяжелые ранения получила 18-летняя девушка. В Днепропетровской области пострадали 5 человек, повреждена гражданская инфраструктура. В Черниговской области при падении беспилотника пострадал ребенок. Заявления России и Украины о количестве запущенных и уничтоженных беспилотников независимо не подтверждены.
1: Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области России полностью остановлен из-за атаки беспилотника 11 августа. Ремонт может занять до 6 месяцев. Губернатор Оренбурга Евгений Солнцев сообщил: предприятие полностью остановлено, мы готовимся к худшему сценарию, нам придется полагаться на топливо, поставляемое из-за границы. Отметив, что оборудование на предприятии импортное, Солнцев заявил, что из-за санкций срок ремонта может затянуться до 6 месяцев. Он также отметил, что топливная логистика в регионе реорганизована. 80% из 287 автозаправочных станций в Оренбурге работают, и приоритет в заправке отдается специальным транспортным средствам.
0: В Колумбии объявлен трехдневный траур в память о жертвах разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. Число погибших возросло до 265. По меньшей мере 3494 человека получили ранения, 496 числится пропавшими без вести. Президент Абилардо де ля Эсприэлья объявил, что в знак траура на всех общественных зданиях и дипломатических представительствах приспущены национальные флаги. Землетрясение, произошедшее в 7:34 утра по местному времени в понедельник недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чако на глубине 107 километров, стало самым смертоносным в Колумбии за последнее столетие. В крупных городах, таких как Перейра и Кали, круглосуточно, работали спасательные службы, используя тяжелую технику, поисковых собак и живые цепи. Деля Эсприэлья заявил: «Наши усилия по поиску пропавших без вести продолжаются».
1: Дорогие друзья, это были новости.
0: Хабери Олсун, так называется песня, которую исполняет Сердар Уртач.

первыми лучами рассвета соль Средиземного моря пронизывает пробуждающиеся каменные улицы. В старом Акко открывается окно. Женщина размешивает кофе в медном кофейнике, а ритмичный шум волн разбивается о стены. Это необычный прибрежный город. Это место, где даже море меняет свое русло, чтобы выразить уважение, и где камень становится олицетворением твердой воли палестинского народа. Добро пожаловать на землю Акко, этой легендарной крепости, которая почти никогда не капитулировала и в которой история пустила корни. Крепость Акко, или как ее еще называют Акра, на протяжении всей истории платила высокую цену за свою непроходимость. Гордый город разжигал аппетиты многих империй, но склонялся лишь перед немногими. Вернемся в 1799 год. Наполеон Бонапарт, поставивший Европу на колени, с презрением осадил этот небольшой город, стоявший на пути его мечты – завоевать Восток и совершить поход на Индию. Он столкнулся не с большой армией, а лишь с каменными стенами, за которыми стоял народ во главе с 80-летним Джезаром Ахмедом Пашой, получившим прозвище «Мясник» за свою суровость, наотрез отказавшегося сдавать город. Наполеон с высокомерием посмотрел на город и сказал: «От этого маленького городка и всего мира меня отделяют всего несколько камней». Но осада, длившаяся ровно 62 дня, привела к первому крупному поражению Наполеона. В тот день Акко остановил не просто Наполеона, но и его мечту овладеть всем Востоком. Сегодня, проходя мимо этих стен, чувствуешь, что камни древней крепости до сих пор хранят тепло той великой победы. –

В этих холодных, твердых камнях непосредственно читается история. В момент, когда вы входите в массивные каменные ворота Акко, вы словно попадаете в машину времени. Подземные залы рыцарей-крестоносцев на поверхности переплетаются с османской элегантностью. Во дворе мечети Джезара Ахмеда Паши до сих пор ощущается прохлада той старой империи, словно там на страже все еще стоят османы. Порт Акко был сердцем торговых путей, простирающихся от Дамаска до Стамбула. Специи, шелк, кофе – этот город – память о Средиземноморье. В торговом дворе Акко-хан Эль-Умдане когда-то звучали голоса торговцев со всего мира. Хотя эти голоса теперь уступили место крикам чаек, каждый арочный проход продолжает шептать вам о тех славных днях. Сегодня Акко – это не просто сооружение. Акко – это дух тех бесстрашных молодых людей, которые со стен каждый день ныряют в море. Прыжки со стен древнего Акко – это живая традиция и настоящий символ смелости местной молодежи. И это не игра, а безмолвный гимн, который звучит из поколения в поколение. Мы – дети этих стен, и это море – наш дом. Когда в 1948 году разразилась буря Накбы, израильтяне не провели в Акко массового изгнания. Кроме того, когда Хайфу эвакуировали, люди в отчаянии находили здесь убежище, и Акко принял своих братьев и сестер с материнской нежностью. Те, кто не покинул Акко, выбрали самую сложную форму сопротивления – остаться. Сопротивление Акко выражалось не в криках, а в том, чтобы закрепить свои корни. Сегодня палестинцы, живущие в этом старом городе, фактически хранят память о нем, заваривая кофе в своих домах на узких улочках, забрасывая сети в гавань каждое утро, они не просто живут, они ежедневно восстанавливают свою идентичность. Традиционное блюдо Акко – саядье – представляет собой сочетание рыбы, риса и терпения. Когда палестинская женщина подает вам тарелку с этим блюдом, она, по сути, напоминает вам, что этот город до сих пор хранит свою прежнюю самобытность. Давайте остановимся и послушаем шум волн, разбивающихся о стены. Каждая волна отступает, но скала остается. Это Акко. Город, который сопротивляется не шумом, а силой. История, написанная не изгнанием, а вечностью. Пока стоит Акко, будет жива память о Палестине. И это море, волны которого каждый день разбиваются об эти камни, напоминает нам. Есть города, которые не сдаются. На следующей неделе мы свернем навстречу аромату апельсиновых цветов в Яффу, где на этот раз море читает поэзию.

Дорогие друзья, в очередном выпуске программы «Тюркский мир в лицах» мы расскажем о представителе несгибаемого духа Крыма Мустафе Абдульджемиле Крымоглу или Мустафе Джемилеве. Текст написан доктором наук, специалистом в области международных отношений Джемилем Дуачем Ипеком. Есть судьбы, которые переплетаются с судьбой целого народа. Жизнь Мустафы Абдульджемиля Крымоглу, более известного как Мустафа Джемилев, это и есть та самая история испытаний и сопротивления крымско-татарского народа за последние 80 лет. Не упомянув его имени, невозможно рассказать ни о боли депортации 1948

1944 года, ни о борьбе за возвращение на родину, ни о сегодняшнем сражении за выживание в оккупированном Крыму. Джемилев родился 13 ноября 1943 года в деревне Айсере Судакского района Крыма. Когда ему было всего 6 месяцев от роду, в ночь на 18 мая 1944 года по приказу Сталина он вместе со всем крымско-татарским народом был погружен в товарные вагоны и суслан в Узбекистан. Почти половина из 200 тысяч человек, вырванных из родного края в ту ночь, погибла в дороге и в первые годы ссылки от голода, болезней и нищеты. Джемилев рос в пучине этой великой трагедии. Однако ссылка не сломила его, напротив, она указала ему дело всей его жизни – вернуться на родину, в Крым, и заявить на весь мир о правах своего народа. Джемилев, в молодом возрасте, вступивший в ряды крымско-татарского национального движения, быстро навлек на себя гнев советского режима. За то, что он озвучивал правду о депортации, исследовал историю своего народа и защищал его права, его исключили из университета. Он неоднократно подвергался арестам и в общей сложности провел около 15 лет в советских тюрьмах и трудовых лагерях. На весь мир его имя прославила голодовка, начатая им в 1975 году и длившаяся ровно 303 дня. Эта акция протеста, в ходе которой его поддерживали в живых путем принудительного кормления, вошла в историю как одна из самых продолжительных голодовок и привлекла внимание мировой общественности и в первую очередь лауреата Нобелевской премии ученого Андрея Сахарова к борьбе крымско-татарского народа. Самым примечательным аспектом борьбы Джемилева является то, что даже перед лицом жесточайших преследований он ни разу не прибег к насилию. Он всегда призывал свой народ к принципиальному, мирному, но непреклонному сопротивлению исключительно в правом поле, превратив благодаря этой позиции крымско-татарское движение в уважаемую во всем мире борьбу за свои права. При распаде Советского Союза в 1989 году Джемилев вернулся на родину в Крым и возглавил процесс возвращения сотен тысяч соотечественников на историческую землю. На втором Курултае, созванном в 1991 году, он был избран председателем Меджлиса крымско-татарского народа и бессменно занимал этот пост до 2013 года. Под его руководством крымские татары фактически возродились из пепла депортации. Строились поселки, открывались школы, заново расцветали образование на родном языке и национальная культура. С 1998 года Джемилев является депутатом парламента Украины, продолжая отстаивать права своего народа с международных трибун. Он был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира и удостоен множества международных наград. Однако история снова подвергла этого великого борца испытанию. В 2014 году, после незаконной аннексии Крыма России, Джемилев снова оказался в изгнании. Ему запретили въезд на родную землю. Находясь уже на девятом десятке лет, он продолжает свою борьбу из Киева, на всех площадках защищая права наших соотечественников, подвергающихся репрессиям, арестам и ассимиляции в оккупированном Крыму. Его решительное неприятие формул «мир в обмен на территории», звучащих в последнее время в международной среде, ёмко характеризует его личность. Ни один сантиметр Родины не может быть предметом торга. В центре мировоззрения Джемилева стоят три столпа – родина, национальная идентичность и легитимное сопротивление. По его мнению, народ можно оторвать от родной земли, но нельзя лишить любви к родине. Пока народ сохраняет свой язык, религию и культуру, ни депортация, ни оккупация не смогут стереть его с исторической арены. То, что крымские татары смогли вернуться на родину

после полувека изгнания – самое убедительное тому доказательство. В то же время Джемилев питает глубокую любовь к Тюркие и всему тюркскому миру. Он считает Тюркие главной опорой крымских татар и при каждом удобном случае с благодарностью отмечает твердую позицию Анкары, не признающей аннексию Крыма и поддерживающей соотечественников. Единство тюркского мира он расценивает как залог и гарантию крымской борьбы. На протяжении всей истории турецкая нация взращивала сыновей, не склонявших головы перед гнетом и жестокостью. Мустафа Абдуджемиль Кырымоглу – одно из ныне существующих звеньев этой непрерывной цепи. Он – герой, отправленный в ссылку еще в младенчестве, проведший молодость в тюремных застенках, посвятивший всю свою жизнь борьбе за родину и не сдающийся даже сегодня. Крымские татары не случайно называют его национальным лидером, ведь он является и архитектором, и символом возрождения целого народа из пепла. Сегодня Крым снова находится в порабощении. Однако жизнь Джемилева научила нас тому, что неволя временна, а любовь к родине вечна. Если поколение, пережившее депортацию, сумело вернуться на родную землю, то и нынешней оккупации обязательно придет конец. Наш долг – возвысить свой голос в поддержку соотечественников, идущих по пути, проложенному Кырымоглу, и хранить память о крымской борьбе в нашей национальной памяти. Свободное утро Зеленого острова обязательно настанет, и на рассвете этого дня священная борьба Мустафы Джемилева, посвятившего жизнь этой цели, будет вписана в историю золотыми буквами. Дорогие слушатели, вы слушали статью доктора наук, специалиста в области международных отношений Джемиля Дуачи-Ипека.

списке ЮНЕСКО. Сегодня в нашем путешествии по следам Тюркие мы отправимся в Денизли, в древний город Лаодикия, который возвышается на плодородных землях долины реки Ликас. Расположенный на пересечении важных торговых путей, соединяющих Запад Анатолии с внутренними регионами и Средиземноморьем, этот великолепный город выделяется как один из самых замечательных археологических памятников Тюркии, благодаря своим монументальным сооружениям, передовой городской планировке, инженерным решениям и тысячелетней истории культурного наследия. Древний город Лаодикия был внесен в Тюркие в предварительный список объектов культурного наследия ЮНЕСКО 15 апреля 2013 года. Этот статус указывает на то, что, хотя объект еще не включен в список всемирного наследия, его выдающиеся культурные ценности имеют международное значение для будущей кандидатуры в этот список. В представленной Тюркие номинации в ЮНЕСКО Лаодикия предлагается для оценки по второму, третьему и четвертому культурным критериям в связи с отражением межкультурного взаимодействия, сильным свидетельством существования прошлых цивилизаций и сохранением выдающихся образцов древнего городского планирования и архитектуры. История Лаодикии не ограничивается эллинистическим и римским периодами. Археологические исследования показывают непрерывное заселение этого региона с эпохи халкалита до 7 века нашей эры. Эллинистический город был основан в середине 3 века до нашей эры селевкидским царем Антиохом II и назван в честь его жены Лаодики. В период Римской империи город стал одним из богатейших центров торговли, производства и культуры.

культурной жизни Анатолии. Одна из примечательных особенностей Лаодики заключается в том, что в ней в значительной степени сохранена до наших дней древняя городская планировка. Главные и боковые улицы, пересекающиеся под прямым углом, упорядоченная планировка зданий, канализационная система, центры водоснабжения и общественные пространства наглядно демонстрируют передовые знания того периода в области городского планирования. Социальная жизнь города формировалась благодаря театрам, агорам, баням, улицам с колоннами и одному из крупнейших стадионов римской эпохи в Анатолии. Система водоснабжения также считается одной из самых примечательных особенностей Лаодикии. Вода, поступающая из расположенных в нескольких километрах источников на юге, доставлялась в город по травертиновым и глиняным трубам, а также с помощью систем распределения. В частности, система сифонов, работающая под давлением, считается одним из самых оригинальных примеров инженерных знаний того времени в Анатолии. Экономическая мощь города основывалась на его стратегическом расположении. Находясь на пересечении торговых путей между Востоком и Западом, Лаодикия прославилась своим текстильным производством, ткацкими и красильными мастерскими, раскопки, в ходе которых были обнаружены ткацкие грузила и артефакты, связанные с крашением, свидетельствуют о традициях текстильного производства в регионе, насчитывающей тысячи лет. Сегодня богатая текстильная культура Денизли демонстрирует замечательную историческую преемственность с этим производственным наследием древних времен. Лаодикия имеет важное значение не только благодаря своей экономической мощи, но и благодаря своей значимости в истории христианства. Город считается одной из семи церквей раннего христианства в Анатолии, что делает его важным в истории религии. Величественная церковь с ее мозаиками, фресками, мраморными украшениями и надписями с IV века является одним из лучших образцов раннехристианской архитектуры в Анатолии. Во время раскопок были обнаружены многочисленные артефакты, свидетельствующие о совместном проживании на протяжении многих лет различных культур и религиозных общин. Надписи, символы и археологические данные показывают, что Лаодикия была важным культурным центром, объединяющим различные общины на протяжении всей истории. Эта многослойная структура является одним из фундаментальных элементов, придающих древнему городу универсальную ценность. Охрана столь крупного археологического объекта требует долгосрочного и научного подхода. Лаодикия находится под охраной как археологический объект в соответствии с турецким законодательством об охране культурного наследия. Раскопки, документирование, реставрация и консервация проводятся одновременно в соответствии с разработанным для объекта планом. Работа, проводимая под научным руководством университета Памуккале и по просьбе Министерства культуры и туризма, продолжается уже много лет и считается одним из образцовых примеров управления археологическим наследием Туркии. Концепция сохранения культурного наследия не ограничивается лишь реставрацией зданий. Каменные артефакты, мозаики, фрески и архитектурные элементы тщательно документируются, применяются научные методы консервации, при этом приоритет отдается сохранению оригинальных материалов. Тщательная фиксация каждого вмешательства в процессе реставрации имеет большое значение для будущих научных исследований. Такой подход отражает понимание того, что культурное наследие является общей ценностью не только для нас, но и для будущих поколений. Исследования, проводимые в Лаодикии, ежегодно раскрывают нам новые сведения. В
последние годы новые открытия, касающиеся древних водных систем, следов землетрясений, текстильного производства, раннехристианских сооружений и социальной жизни города, внесли значительный вклад в научный мир. Открытие 31 марта 26 года статуи Афины длиной около 2 метров является одним из последних открытий, раскрывающих художественное богатство города. Сегодня Лаодикия – это не просто археологический памятник, рассказывающий историю прошлого. Это живая лаборатория под открытым небом, где одновременно проводятся научные исследования, работы по сохранению и управлению культурным наследием. Благодаря целенаправленному подходу Тюркия к сохранению своего культурного наследия, этот уникальный город с каждым годом проливает свет на общую историю человечества. Наше путешествие по древнему городу Лаодикия подошло к концу. До новых встреч! Thank you.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержка Палестины является общей ответственностью всего человечества и пообещал продолжить добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Достигнутое в Мекке оборонное соглашение может стать отправной точкой для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с турецким лидером Эрдоганом в Анкаре. Тюркия продолжит играть конструктивную и посредническую роль в преодолении политического раскола Ливии, заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан журналистам после переговоров в Триполи и Бенгази. Россия и Украина сообщили о массированных взаимных атаках беспилотников в ночь на 13 августа. Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области полностью остановлен из-за атаки беспилотника. По сообщениям, ремонт может занять до 6 месяцев. В Колумбии объявлен трехдневный траур в память о жертвах разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туаки 之声 广播电台.
12: Инджа Анкара, радио Садая Туркия.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, радио Гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия с Кма.
16: Овода Туркия уни радио Са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Олди радио глас Тюркия.
17: Гидарре би амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
19: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Туркия ғаг радио да.
12: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
13: Петершия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңлар Түркия авазы радиосы.
20: Эзо ифонетис Түркия.
2: Овди радио глас Түркия.
21: Гидар радио мурия Түркия.
22: Ини адала радио суара Түркия.
23: Хин идая кисуахили саути я Түркия.
24: Эсте радио вож да Түркия.
25: Кочирава Түркия но кое радио дес.
9: Зборува глас от на Түркия.
3: Эфирде Туркия овозы радиоса.
7: Ит Туркия хонгия радиоя.
2: Олды радио глас Туркия.
6: Туркия үні радиосы.
0: Бурасы Туркияның сесі радиосы.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк и моя коллега
1: Юлия Рюджу.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Палестина. История, которой нет конца. Тюркский мир в лицах и Тюркия в списке ЮНЕСКО.

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержка Палестины является общей ответственностью всего человечества и пообещал продолжить добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Достигнутое в Мекке оборонное соглашение может стать отправной точкой для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с турецким лидером Эрдоганом в Анкаре. Тюркия продолжит играть конструктивную и посредническую роль в преодолении политического раскола Ливии, заявил глава МИД Тюрки Хакан Фидан журналистам после переговоров в Триполи и Бенгази. Россия и Украина сообщили о массированных взаимных атаках беспилотников в ночь на 13 августа. По данным властей двух стран, в общей сложности средствами противовоздушной обороны были перехвачены или подавлены сотни дронов. В Колумбии объявлен трехдневный траур в память о жертвах разрушительного землетрясения магнитудой 7,4.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержка Палестины является общей ответственностью всего человечества и пообещал продолжить добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом после

0: После переговоров в Анкаре, по словам Эрдогана, Анкара продолжит самым решительным образом отстаивать палестинскую позицию на международных площадках и выступать за урегулирование на основе принципа двух государств. Президент обвинил правительство премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в продолжении незаконных действий на оккупированном западном берегу и восточном Иерусалиме. Со ссылкой на данные ООН, президент Тюркии сказал, что только в 2026 году около 3800 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия со стороны поселенцев, сносов и выселений, а около 100 человек погибли. Существование суверенного палестинского государства подрывается, невозможно закрывать на это глаза и оставаться безучастными, заявил президент Тюркии. Он также выступил против попыток изменить статус-кво в мечети Аль-Акса и других святых местах. Что бы они ни делали, им не удастся убрать Палестину из общей повестки человечества. Чем больше они пытаются ее уничтожить, тем сильнее палестинское дело будет укореняться в сердцах, сказал президент Эрдоган. Турецкий лидер подтвердил поддержку создания независимого, суверенного и территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в оккупированном Восточном Иерусалиме. Говоря о Газе, Реджеп Тайип Эрдоган обвинил нынешнее израильское правительство в продолжении непримиримой агрессивной политики, несмотря на позицию палестинской стороны. По его словам, необходимо как можно скорее создать условия для начала восстановления сектора Газа и обеспечения безопасности населения эксклава. Президент Эрдоган также приветствовал решение о проведении парламентских и президентских выборов в Палестине, выразив надежду, что они будут способствовать внутреннему примирению и укреплению единства палестинцев.
1: Достигнутое в Мекке оборонное соглашение может стать отправной точкой для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с президентом Тюркии Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Это соглашение очень важно. Надеюсь, оно станет отправной точкой для обеспечения стабильности и безопасности в регионе и защиты интересов мусульманской уммы, заявил Аббас. Палестинский лидер назвал переговоры с президентом Эрдоганом очень важными и продуктивными и сообщил, что стороны договорились укреплять двусторонний диалог. Аббас подчеркнул, что справедливый мир, по его мнению, возможен только после прекращения оккупации и создания

и с международным правом и арабской мирной инициативой. Говоря о Газе, Аббас призвал выполнить резолюцию Совета безопасности ООН номер 2803 и как можно быстрее восстановить там власть палестинских институтов. «Не может быть государства в Газе и не может быть государства без Газы», заявил он, подчеркнув, что эксклав является неотъемлемой частью Палестины. Аббас также заявил, что Израиль удерживает около 6,5 миллиардов долларов средств, принадлежащих палестинской стороне, и подчеркнул необходимость финансовой самостоятельности и полноценно функционирующих государственных институтов. Отдельно стороны обсудили ситуацию на оккупированном Западном берегу и в оккупированном Иерусалиме, включая насилие со стороны израильских поселенцев и нападение на мусульманские и христианские святыни. Аббас подтвердил планы провести 28 ноября парламентские выборы и заявил о намерении провести также президентские выборы. Палестинский лидер поблагодарил Тюркию за политическую и гуманитарную поддержку, помощь Газе, прием палестинских студентов, а также лечение больных и раненых.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Тюркия продолжит играть конструктивную посредническую роль в преодолении политического раскола Ливии. Об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан журналистам после переговоров в Триполи и Бенгази. По словам министра, переговоры с представителями обеих сторон произвели на него позитивные впечатления. В Триполи, отметил он, власти решительно поддерживают усилия по объединению восточной и западной частей Ливии, хотя и выдвигают определенные условия. В Бенгази Фидан провел встречи с командующим силами Восточной Ливии Халифом Хафтаром, его заместителем генералом Саддамом Хафтаром, спикером Палаты представителей Агилой Салехом и главой Фонда развития и восстановления Ливии Белкасимом Хафтаром. Все они являются ключевыми фигурами в Бенгази, они также оказывают сильную поддержку интеграции и воссоединению Ливии, заявил министр. Фидан подчеркнул, что Тюркия поддерживает сбалансированные отношения как с Востоком, так и с Западом Ливии. По его словам, такой подход позволяет Анкаре выступать в качестве посредника, заинтересованного в единстве и территориальной целостности страны. Способность Тюркии поддерживать отношения как с Востоком, так и с Западом на равных условиях, а также быть страной, которая искренне и реалистично стремится к единству и территориальной целостности Ливии, высоко ценится здесь, сказал он. Министр отметил, что представители обеих сторон понимают, какие возможности для развития и процветания открывает объединение страны. По его словам, объединение поможет Ливии решить внутренние проблемы и одновременно внести значительный вклад в развитие Африки, мусульманского мира и всего региона.
2: Россия и Украина сообщили о массированных взаимных атаках беспилотников в ночь на 13 августа. По данным властей двух стран, в общей сложности средствами противовоздушной обороны были перехвачены или подавлены сотни дронов. Минобороны России заявило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 362 украинских беспилотника над различными регионами страны. Российское ведомство не привело в сообщение подробности о возможных последствиях атаки. В свою очередь, воздушные силы Украины сообщили, что российские войска запустили 133 ударных и имитационных беспилотника. По предварительным данным, на 8 утра 111 из них были сбиты или подавлены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Украинские военные зафиксировали попадания в 15 локациях, еще в 16 местах упали обломки сбитых беспилотников. По сообщениям украинских региональных властей, в результате российских атак за сутки погибли по меньшей мере 5 человек, еще не менее 31 получили ранения. Наибольшее число жертв зарегистрировано в Херсонской области, где погибли 3 человека и еще 19 пострадали. В Запорожской области 1 человек погиб и 3 получили ранения. В Харьковской погибла 36-летняя женщина, несколько человек пострадали. В Одесской области в результате атаки реактивного беспилотника тяжелое ранение получила 18-летняя девушка. В Днепропетровской области пострадали 5 человек, повреждена гражданская инфраструктура. В Черниговской области при падении беспилотника пострадал ребенок. Заявление России и Украины о количестве запущенных и уничтоженных беспилотников не

0: независимые не подтверждены.
1: Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области России полностью остановлен из-за атаки беспилотника 11 августа. Ремонт может занять до 6 месяцев. Губернатор Оренбурга Евгений Солнцев сообщил: предприятие полностью остановлено, мы готовимся к худшему сценарию. Нам придется полагаться на топливо, поставляемое из-за границы. Отметив, что оборудование на предприятии импортное, Солнцев заявил, что из-за санкций срок ремонта может затянуться до 6 месяцев. Он также отметил, что топливная логистика в регионе реорганизована. 80% из 287 автозаправочных станций в Оренбурге работают, и приоритет в заправке отдается специальным транспортным средствам.
0: В Колумбии объявлен трехдневный траур в память о жертвах разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. Число погибших возросло до 265. По меньшей мере 3494 человека получили ранения, 496 числится пропавшими без вести. Президент Абилардо де ля Эсприэлья объявил, что в знак траура на всех общественных зданиях и дипломатических представительствах приспущены национальные флаги. Землетрясение, произошедшее в 7:34 утра по местному времени в понедельник недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чако на глубине 107 километров, стало самым смертоносным в Колумбии за последнее столетие. В крупных городах, таких как Перейра и Кали, круглосуточно, работали спасательные службы, используя тяжелую технику, поисковых собак и живые цепи. Деля Эсприэлья заявил: «Наши усилия по поиску пропавших без вести продолжаются».
1: Дорогие друзья, это были новости.
0: Хабери Олсун, так называется песня, которую исполняет Сердар Уртач.

С первыми лучами рассвета соль Средиземного моря пронизывает пробуждающиеся каменные улицы. В старом Акко открывается окно. Женщина размешивает кофе в медном кофейнике, а ритмичный шум волн разбивается о стены. Это необычный прибрежный город. Это место, где даже море меняет свое русло, чтобы выразить уважение, и где камень становится олицетворением твердой воли палестинского народа. Добро пожаловать на землю Акко, этой легендарной крепости, которая почти никогда не капитулировала и в которой история пустила корни. Крепость Акко, или как ее еще называют Акра, на протяжении всей истории платила высокую цену за свою непроходимость. Гордый город разжигал аппетиты многих империй, но склонялся лишь перед немногими. Вернемся в 1799 год. Наполеон Бонапарт, поставивший Европу на колени, с презрением осадил этот небольшой город, стоявший на пути его мечты – завоевать Восток и совершить поход на Индию. Он столкнулся не с большой армией, а лишь с каменными стенами, за которыми стоял народ во главе с 80-летним Джезаром Ахмедом Пашой, получившим прозвище «Мясник» за свою суровость, наотрез отказавшегося сдавать город. Наполеон с высокомерием посмотрел на город и сказал: «От этого маленького городка и всего мира меня отделяют всего несколько камней». Но осада, длившаяся ровно 62 дня, привела к первому крупному поражению Наполеона. В тот день Акко остановил не просто Наполеона, но и его мечту овладеть всем Востоком. Сегодня, проходя мимо этих стен, чувствуешь, что камни древней крепости до сих пор хранят тепло той великой победы. В этих холодных, твердых камнях непосредственно читается история. В момент, когда вы входите в массивные каменные ворота Акко, вы словно попадаете в машину времени. Подземные залы рыцарей-крестоносцев на поверхности переплетаются с османской элегантностью. Во дворе мечети Джезара Ахмеда Паши до сих пор ощущается прохлада той старой империи, словно там на страже все еще стоят османы. Порт Акко был сердцем торговых путей, простирающихся от Дамаска до Стамбула. Специи, шелк, кофе – этот город – память о Средиземноморье.

торговом дворе Акко-хан-эль-Умдане когда-то звучали голоса торговцев со всего мира. Хотя эти голоса теперь уступили место крикам чаек, каждый арочный проход продолжает шептать вам о тех славных днях. Сегодня Акко – это не просто сооружение. Акко – это дух тех бесстрашных молодых людей, которые со стен каждый день ныряют в море. Прыжки со стен древнего Акко – это живая традиция и настоящий символ смелости местной молодежи. И это не игра, а безмолвный гимн, который звучит из поколения в поколение. Мы – дети этих стен, и это море – наш дом. Когда в 1948 году разразилась буря Накбы, израильтяне не провели в Акко массового изгнания. Кроме того, когда Хайфу эвакуировали, люди в отчаянии находили здесь убежище, и Акко принял своих братьев и сестер с материнской нежностью. Те, кто не покинул Акко, выбрали самую сложную форму сопротивления – остаться. Сопротивление Акко выражалось не в криках, а в том, чтобы закрепить свои корни. Сегодня палестинцы, живущие в этом старом городе, фактически хранят память о нем, заваривая кофе в своих домах на узких улочках, забрасывая сети в гавань каждое утро, они не просто живут, они ежедневно восстанавливают свою идентичность. Традиционное блюдо Акко – саядье – представляет собой сочетание рыбы, риса и терпения. Когда палестинская женщина подает вам тарелку с этим блюдом, она, по сути, напоминает вам, что этот город до сих пор хранит свою прежнюю самобытность. Давайте остановимся и послушаем шум волн, разбивающихся о стены. Каждая волна отступает, но скала остается. Это Акко. Город, который сопротивляется не шумом, а силой. История, написанная не изгнанием, а вечностью. Пока стоит Акко, будет жива память о Палестине. И это море, волны которого каждый день разбиваются об эти камни, напоминает нам. Есть города, которые не сдаются. На следующей неделе мы свернем навстречу аромату апельсиновых цветов в Яффу, где на этот раз море читает поэзию.

Дорогие друзья, в очередном выпуске программы «Тюркский мир в лицах» мы расскажем о представителе несгибаемого духа Крыма Мустафе Абдульджемиле Крымоглу или Мустафе Джемилеве. Текст написан доктором наук, специалистом в области международных отношений Джемилем Дуачем Ипеком. Есть судьбы, которые переплетаются с судьбой целого народа. Жизнь Мустафы Абдульджемиля Крымоглу, более известного как Мустафа Джемилев, это и есть та самая история испытания и сопротивления крымско-татарского народа за последние 80 лет. Не упомянув его имени, невозможно рассказать ни о боли депортации 1944 года, ни о борьбе за возвращение на родину, ни о сегодняшнем сражении за выживание в оккупированном Крыму. Джемилев родился 13 ноября 1943 года в деревне Айсере Судакского района Крыма. Когда ему было всего 6 месяцев от роду, в ночь на 18 мая 1944 года по приказу Сталина он вместе со всем крымско-татарским народом был погружен в товарные вагоны и сослан в Узбекистан. Почти половина из 200 тысяч человек, вырванных из родного края в ту ночь, погибла в дороге и в первые годы ссылки от голода, болезней и нищеты. Джемилев рос в пучине этой великой трагедии. Однако ссылка не сломила его, напротив, она указала ему дело всей его жизни – вернуться на родину, в Крым, и заявить на весь мир о правах своего народа. Джемилев в молодом возрасте, вступивший в ряды крымско-татарского национального движения, быстро навлек на себя гнев советского режима. За то, что он озвучивал правду о депортации, исследовал историю своего народа и защищал его права, его исключили из университета. Он неоднократно подвергался арестам и в общей сложности провел около 15 лет в советских тюрьмах и трудовых лагерях. На весь мир его имя прославила голодовка, начатая им в 1975 году и длившаяся ровно 303 дня. Это акция протеста, в ходе которой его поддерживали в живых путем принудительного кормления, вошла в историю как одна из самых продолжительных голодовок и привлекла внимание мировой общественности и в первую очередь лауреата Нобелевской премии ученого Андрея Сахарова к борьбе крымско-татарского народа. Самым примечательным аспектом борьбы Джемилева является то, что даже перед лицом жесточайших преследований он ни разу не прибег к насилию. Он всегда призывал свой народ к принципиальному, мирному, но непреклонному сопротивлению исключительно в правом поле, превратив благодаря этой позиции крымско-татарское движение в уважаемую во всем мире борьбу за свои права. При распаде Советского Союза в 1989 году Джемилев вернулся на родину в Крым и возглавил процесс возвращения сотен тысяч соотечественников на историческую землю. На втором Курултае в 1991 году он был избран председателем Меджлиса крымско-татарского народа и бессменно занимал этот пост до 2013 года. Под его руководством крымские татары фактически возродились из пепла депортации. Строились поселки, открывались школы, заново расцветали образование на родном языке и национальная культура. С 1998 года Джемилев является депутатом парламента Украины, продолжая отстаивать права своего народа с международных трибун. Он был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира и удостоен множества международных

наград. Однако история снова подвергла этого великого борца испытанию. В 2014 году после незаконной аннексии Крыма России Джемилев снова оказался в изгнании. Ему запретили въезд на родную землю. Находясь уже на 9-м десятке лет, он продолжает свою борьбу из Киева, на всех площадках защищая права наших соотечественников, подвергающихся репрессиям, арестам и ассимиляции в оккупированном Крыму. Его решительное неприятие формул «мир в обмен на территории», звучащих в последнее время в международной среде, ёмко характеризует его личность. Ни один сантиметр Родины не может быть предметом торга. В центре мировоззрения Джемилева стоят три столпа – Родина, национальная идентичность и легитимное сопротивление. По его мнению, народ можно оторвать от родной земли, но нельзя лишить любви к Родине. Пока народ сохраняет свой язык, религию и культуру, ни депортация, ни оккупация не смогут стереть его с исторической арены. То, что крымские татары смогли вернуться на родину после полувека изгнания, самое убедительное тому доказательство. В то же время Джемилев питает глубокую любовь к Тюркие и всему тюркскому миру. Он считает Тюркие главной опорой крымских татар и при каждом удобном случае с благодарностью отмечает твердую позицию Анкары, не признающей аннексию Крыма и поддерживающей соотечественников. Единство тюркского мира он расценивает как залог и гарантию крымской борьбы. На протяжении всей истории турецкая нация взращивала сыновей, не склонявших головы перед гнетом и жестокостью. Мустафа Абдуджемиль Кырымоглу – одно из ныне существующих звеньев этой непрерывной цепи. Он герой, отправленный в ссылку еще в младенчестве, проведший молодость в тюремных застенках, посвятивший всю свою жизнь борьбе за родину и не сдающийся даже сегодня. Крымские татары не случайно называют его национальным лидером, ведь он является и архитектором, и символом возрождения целого народа из пепла. Сегодня Крым снова находится в порабощении. Однако жизнь Джемилева научила нас тому, что неволя временна, а любовь к родине вечна. Если поколение, пережившее депортацию, сумело вернуться на родную землю, то и нынешней оккупации обязательно придет конец. Наш долг – возвысить свой голос в поддержку соотечественников, идущих по пути, проложенному Крым-Оулу, и хранить память о крымской борьбе в нашей национальной памяти. Свободное утро Зеленого острова обязательно настанет, и на рассвете этого дня священная борьба Мустафы Джемилева, посвятившего жизнь этой цели, будет вписана в историю золотыми буквами. Дорогие слушатели, вы слушали статью доктора наук, специалиста в области международных отношений Джемиля Дуачи-Ипека.

в списке ЮНЕСКО. Сегодня в нашем путешествии по следам Тюркии мы отправимся в Денизли, в древний город Лаодикия, который возвышается на плодородных землях долины реки Ликас. Расположенный на пересечении важных торговых путей, соединяющих Запад Анатолии с внутренними регионами и Средиземноморьем, этот великолепный город выделяется как один из самых замечательных археологических памятников Тюркии, благодаря своим монументальным сооружениям, передовой городской планировке, инженерным решениям и тысячелетней истории культурного наследия. Древний город Лаодикия был внесен в Тюркии в предварительный список

объектов культурного наследия ЮНЕСКО 15 апреля 2013 года. Этот статус указывает на то, что, хотя объект еще не включен в список всемирного наследия, его выдающиеся культурные ценности имеют международное значение для будущей кандидатуры в этот список. В представленной Тюркии номинации в ЮНЕСКО Лаудикия предлагается для оценки по второму, третьему и четвертому культурным критериям в связи с отражением межкультурного взаимодействия, сильным свидетельством существования прошлых цивилизаций и сохранением выдающихся образцов древнего городского планирования и архитектуры. История Лаудикии не ограничивается эллинистическим и римским периодами. Археологические исследования показывают непрерывное заселение этого региона с эпохи халкалита до 7 века нашей эры. Эллинистический город был основан в середине 3 века до нашей эры селевкидским царем Антиохом II и назван в честь его жены Лаудики. В период Римской империи город стал одним из богатейших центров торговли, производства и культурной жизни Анатолии. Одна из примечательных особенностей Лаудикии заключается в том, что в ней в значительной степени сохранена до наших дней древняя городская планировка. Главные и боковые улицы, пересекающиеся под прямым углом, упорядоченная планировка зданий, канализационная система, центры водоснабжения и общественные пространства наглядно демонстрируют передовые знания того периода в области городского планирования. Социальная жизнь города формировалась благодаря театрам, агорам, баням, улицам с колоннами и одному из крупнейших стадионов римской эпохи в Анатолии. Система водоснабжения также считается одной из самых примечательных особенностей Лаудикии. Вода, поступающая из расположенных в нескольких километрах источников на юге, доставлялась в город по травертиновым и глиняным трубам, а также с помощью систем распределения. В частности, система сифонов, работающая под давлением, считается одним из самых оригинальных примеров инженерных знаний того времени в Анатолии. Экономическая мощь города основывалась на его стратегическом расположении. Находясь на пересечении торговых путей между Востоком и Западом, Лаудикия прославилась своим текстильным производством, ткацкими и красильными мастерскими, раскопки, в ходе которых были обнаружены ткацкие грузила и артефакты, связанные с крашением, свидетельствуют о традициях текстильного производства в регионе, насчитывающей тысячи лет. Сегодня богатая текстильная культура Денизли демонстрирует замечательную историческую преемственность с этим производственным наследием древних времен. Лаудикия имеет важное значение не только благодаря своей экономической мощи, но и благодаря своей значимости в истории христианства. Город считается одной из семи церквей раннего христианства в Анатолии, что делает его важным в истории религии. Величественная церковь с ее мозаиками, фресками, мраморными украшениями и надписями с IV века является одним из лучших образцов раннехристианской архитектуры в Анатолии. Во время раскопок были обнаружены многочисленные артефакты, свидетельствующие о совместном проживании на протяжении многих лет различных культур и религиозных общин. Надписи, символы и археологические данные показывают, что Лаудикия была важным культурным центром, объединяющим различные общины на протяжении всей истории. Эта многослойная структура является одним из фундаментальных элементов, придающих древнему городу универсальную ценность. Охрана столь крупного археологического объекта требует долгосрочного и научного подхода. Лаудикия находится под охраной как археологический объект в соответствии с турецким законодательством об охране культурного наследия.
Раскопки, документирование, реставрация и консервация проводятся одновременно в соответствии с разработанным для объекта планом. Работа, проводимая под научным руководством университета Памук-Кале и по просьбе Министерства культуры и туризма, продолжается уже много лет и считается одним из образцовых примеров управления археологическим наследием Тюркии. Концепция сохранения культурного наследия не ограничивается лишь реставрацией зданий. Каменные артефакты, мозаики, фрески и архитектурные элементы тщательно документируются, применяются научные методы консервации, при этом приоритет отдается сохранению оригинальных материалов. Тщательная фиксация каждого вмешательства в процессе реставрации имеет большое значение для будущих научных исследований. Такой подход отражает понимание того, что культурное наследие является общей ценностью не только для нас, но и для будущих поколений. Исследования, проводимые в Лаодикии, ежегодно раскрывают нам новые сведения. В последние годы новые открытия, касающиеся древних водных систем, следов землетрясений, текстильного производства, раннехристианских сооружений и социальной жизни города, внесли значительный вклад в научный мир. Открытие 31 марта 26 года статуи Афины длиной около 2 метров является одним из последних открытий, раскрывающих художественное богатство города. Сегодня Лаодикия – это не просто археологический памятник, рассказывающий историю прошлого. Это живая лаборатория под открытым небом, где одновременно проводятся научные исследования, работы по сохранению и управлению культурным наследием. Благодаря целенаправленному подходу Тюркии к сохранению своего культурного наследия, этот уникальный город с каждым годом проливает свет на общую историю человечества. Наше путешествие по древнему городу Лаодикия подошло к концу. До новых встреч!

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержка Палестины является общей ответственностью всего человечества и пообещал продолжить добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Достигнутое в Мекке оборонное соглашение может стать отправной точкой для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с турецким лидером Эрдоганом в Анкаре. Тюркия продолжит играть конструктивную и посредническую роль в преодолении политического раскола Ливии, заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан журналистам после переговоров в Триполи и Бенгази. Россия и Украина сообщили о массированных взаимных атаках беспилотниках в ночь на 13 августа. Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области полностью остановлен из-за атаки беспилотника. По сообщениям, ремонт может занять до 6 месяцев. В Колумбии объявлен трехдневный траур в память о жертвах разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петевши Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция Овоза.
19: Гитлеяр Түркияның теті радиосы.
9: Е, садай Түркия.
4: Аңлап атқаныңла, Түркия авазы радиосы.
6: Әзо, ифонетис Түркия.
2: Овди радио глас Түркия.
11: Гидар реди амурия Түркия.
8: Ини адала радио суара Түркия.
1: Нини дая кисуахили, саути я Түркия.
13: Эсте радио вож де Түркия.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
15: ズボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルダトルキエオボズラジオ。
17: イッツトルキエホンギアラジオや。
2: オブデラジオグラストルキエ。
4: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешен, Компотен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
6: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Овоза.
12: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
15: Овди Радио Глас Тюркия.
16: Гидар Радио Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye Hangya Radio ya.
15: Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия схма.
16: Овода Туркия уни радиосо.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңлар, Түркия авазы радиосы.
14: Эзо Ифонетис Түркия.
15: Овди радио глас Түркия.
4: Гидареди Амурия Түркия.
3: Ини адала радио Суара Түркия.
10: Хии ни идаа я кисуахили, саути я Түркия.
1: Эсте е радио вожда Түркия.
2: Кочирава Түркия но кое радио дес.
7: Зборува гласот на Түркия.
17: Эфирде Туркия овозы радиоса.
18: Ит Туркия хангия радиоя.
15: Олды радио глас Туркия.
7: Туркия үні радиосы.
0: Бурасы Туркияның сесі радиосы.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк и моя коллега
1: Юлия Рюджу.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Палестина – история, которой нет конца. Тюркский мир в лицах и Тюркия в списке ЮНЕСКО.

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержка Палестины является общей ответственностью всего человечества и пообещал продолжить добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Достигнутое в Мекке оборонное соглашение может стать отправной точкой для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с турецким лидером Эрдоганом в Анкаре. Тюркия продолжит играть конструктивную и посредническую роль в преодолении политического раскола Ливии, заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан журналистам после переговоров в Триполи и Бенгази. Россия и Украина сообщили о массированных взаимных атаках беспилотников в ночь на 13 августа. По данным властей двух стран, в общей сложности средствами противовоздушной обороны были перехвачены или подавлены сотни дронов. В Колумбии объявлен трехдневный траур в память о жертвах разрушительного землетрясения магнитудой 7,4.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержка Палестины является общей ответственностью всего человечества и пообещал продолжить добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Палестины Махмудом Аббасом после переговоров в Анкаре. По словам Эрдогана, Анкара продолжит самым решительным образом отстаивать палестинскую позицию на международных площадках и выступать за урегулирование на основе принципа двух государств. Президент обвинил правительство премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в продолжении незаконных действий на оккупированном Западном берегу и Восточном Иерусалиме. Со ссылкой на данные ООН, президент Тюркии сказал, что только в 2026 году около 3800 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия со стороны поселенцев, сносов и выселений, а около 100 человек погибли. Существование суверенного палестинского государства подрывается, невозможно закрывать на это глаза и оставаться безучастными, заявил президент Тюркии. Он также выступил против попыток изменить статус-кво в мечети Аль-Акса и других святых местах. Что бы они ни делали, им не удастся убрать Палестину из общей повестки человечества. Чем больше они пытаются ее уничтожить, тем сильнее палестинское дело будет укореняться в сердцах, сказал президент Эрдоган. Турецкий лидер подтвердил поддержку создания независимого, суверенного и территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в оккупированном Восточном Иерусалиме. Говоря о Газе, Реджеп Тайип Эрдоган обвинил нынешнее израильское правительство в продолжении непримиримой агрессивной политики, несмотря на позицию палестинской стороны. По его словам, необходимо как можно скорее создать условия для начала восстановления сектора Газа и обеспечения безопасности населения эксклава. Президент Эрдоган также приветствовал решение о проведении парламентских и президентских выборов в Палестине, выразив надежду, что они будут способствовать внутреннему примирению и укреплению единства палестинцев.
0: Достигнутое в Мекке оборонное соглашение может стать отправной точкой для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с президентом Тюркии Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Это соглашение очень важно. Надеюсь, оно станет отправной точкой для обеспечения стабильности и безопасности.

безопасности в регионе и защиты интересов мусульманской уммы, заявил Аббас. Палестинский лидер назвал переговоры с президентом Эрдоганом очень важными и продуктивными и сообщил, что стороны договорились укреплять двусторонний диалог. Аббас подчеркнул, что справедливый мир, по его мнению, возможен только после прекращения оккупации и создания независимого палестинского государства со столицей в оккупированном Восточном Иерусалиме в соответствии с международным правом и арабской мирной инициативой. Говоря о Газе, Аббас призвал выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН номер 2803 и как можно быстрее восстановить там власть палестинских институтов. «Не может быть государства в Газе и не может быть государства без Газы», заявил он, подчеркнув, что эксклав является неотъемлемой частью Палестины. Аббас также заявил, что Израиль удерживает около 6,5 миллиардов долларов средств, принадлежащих палестинской стороне, и подчеркнул необходимость финансовой самостоятельности и полноценно функционирующих государственных институтов. Отдельно стороны обсудили ситуацию на оккупированном Западном берегу и в оккупированном Иерусалиме, включая насилие со стороны израильских поселенцев и нападение на мусульманские и христианские святыни. Аббас подтвердил планы провести 28 ноября парламентские выборы и заявил о намерении провести также президентские выборы. Палестинский лидер поблагодарил Тюркию за политическую и гуманитарную поддержку, помощь Газе, прием палестинских студентов, а также лечение больных и раненых.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Тюркия продолжит играть конструктивную посредническую роль в преодолении политического раскола Ливии. Об этом заявил глава МИД Тюркии Хакан Фидан журналистам после переговоров в Триполи и Бенгази. По словам министра, переговоры с представителями обеих сторон произвели на него позитивные впечатления. В Триполи, отметил он, власти решительно поддерживают усилия по объединению восточной и западной частей Ливии, хотя и выдвигают определенные условия. В Бенгази Фидан провел встречи с командующим силами Восточной Ливии Халифом Хафтаром, его заместителем генералом Саддамом Хафтаром, спикером Палаты представителей Агилой Салехом и главой Фонда развития и восстановления Ливии Белкасимом Хафтаром. Все они являются ключевыми фигурами в Бенгази, они также оказывают сильную поддержку интеграции и воссоединению Ливии, заявил министр. Фидан подчеркнул, что Тюркия поддерживает сбалансированные отношения как с Востоком, так и с Западом Ливии. По его словам, такой подход позволяет Анкаре выступать в качестве посредника, заинтересованного в единстве и территориальной целостности страны. Способность Тюркии поддерживать отношения как с Востоком, так и с Западом на равных условиях, а также быть страной, которая искренне и реалистично стремится к единству и территориальной целостности Ливии, высоко ценится здесь, сказал он. Министр отметил, что представители обеих сторон понимают, какие возможности для развития и процветания открывает объединение страны. По его словам, объединение поможет Ливии решить внутренние проблемы и одновременно внести значительный вклад в развитие Африки, мусульманского мира и всего региона.
2: Россия и Украина сообщили о массированных взаимных атаках беспилотников в ночь на 13 августа. По данным властей двух стран, в общей сложности средствами противовоздушной обороны были перехвачены или подавлены сотни дронов. Минобороны России заявило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 362 украинских беспилотника над различными регионами страны. Российское ведомство не привело в сообщение подробности о возможных последствиях атаки. В свою очередь, воздушные силы Украины сообщили, что российские войска запустили 133 ударных и имитационных беспилотника. По предварительным данным, на 8 утра 111 из них были сбиты или подавлены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Украинские военные зафиксировали попадания в 15 локациях, еще в 16 местах упали обломки сбитых беспилотников. По сообщениям украинских региональных властей, в результате российских атак за сутки погибли по меньшей мере 5 человек, еще не менее 31 получили ранения. Наибольшее число жертв зарегистрировано в Херсонской области, где погибли 3 человека и еще 19 пострадали. В Запорожской области 1 человек погиб и 3 получили ранения. В Харьковской погибла 36-летняя женщина, несколько человек пострадали. В Одесской области в результате атаки реактивного беспилотника тяжелое ранение получила 18-летняя девушка. В Днепропетровской области пострадали 5 человек, повреждена гражданская инфраструктура. В Черниговской области при падении беспилотника пострадал ребенок. Заявления России и Украины о количестве запущенных и уничтоженных беспилотников независимо не подтверждены.
1: Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области России полностью остановлен из-за атаки беспилотника 11 августа. Ремонт может занять до 6 месяцев. Губернатор Оренбурга Евгений Солнцев сообщил, предприятие

0: предприятие полностью остановлено, мы готовимся к худшему сценарию. Нам придется полагаться на топливо, поставляемое из-за границы. Отметив, что оборудование на предприятии импортное, Солнцев заявил, что из-за санкций срок ремонта может затянуться до 6 месяцев. Он также отметил, что топливная логистика в регионе реорганизована. 80% из 287 автозаправочных станций в Оренбурге работают, и приоритет в заправке отдается специальным транспортным средствам.
1: В Колумбии объявлен трехдневный траур в память о жертвах разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. Число погибших возросло до 265. По меньшей мере 3494 человека получили ранения, 496 числится пропавшими без вести. Президент Абилардо де ля Эсприэлья объявил, что в знак траура на всех общественных зданиях и дипломатических представительствах приспущены национальные флаги. Землетрясение, произошедшее в 7:34 утра по местному времени в понедельник недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чако на глубине 107 километров, стало самым смертоносным в Колумбии за последнее столетие. В крупных городах, таких как Перейра и Кали, круглосуточно, работали спасательные службы, используя тяжелую технику, поисковых собак и живые цепи. Деля Эсприэлья заявил: «Наши усилия по поиску пропавших без вести продолжаются».
0: Дорогие друзья, это были новости.
1: Хабери Олсун, так называется песня, которую исполняет Сердар Орт.

С первыми лучами рассвета соль Средиземного моря пронизывает пробуждающиеся каменные улицы. В старом Акко открывается окно. Женщина размешивает кофе в медном кофейнике, а ритмичный шум волн разбивается о стены. Это необычный прибрежный город. Это место, где даже море меняет свое русло, чтобы выразить уважение, и где камень становится олицетворением твердой воли палестинского народа. Добро пожаловать на землю Акко, этой легендарной крепости, которая почти никогда не капитулировала и в которой история пустила корни. Крепость Акко, или как ее еще называют Акра, на протяжении всей истории платила высокую цену за свою непроходимость. Гордый город разжигал аппетиты многих империй, но склонялся лишь перед немногими. Вернемся в 1799 год. Наполеон Бонапарт, поставивший Европу на колени, с презрением осадил этот небольшой город, стоявший на пути его мечты – завоевать Восток и совершить поход на Индию. Он столкнулся не с большой армией, а лишь с каменными стенами, за которыми стоял народ во главе с 80-летним Джезаром Ахмедом Пашой, получившим прозвище «Мясник» за свою суровость, наотрез отказавшегося сдавать город. Наполеон с высокомерием посмотрел на город и сказал: «От этого маленького городка и всего мира меня отделяют всего несколько камней». Но осада, длившаяся ровно 62 дня, привела к первому крупному поражению Наполеона. В тот день Акко остановил не просто Наполеона, но и его мечту овладеть всем Востоком. Сегодня, проходя мимо этих стен, чувствуешь, что камни древней крепости до сих пор хранят тепло той великой победы. В этих холодных, твердых камнях непосредственно читается история. В момент, когда вы входите в массивные каменные ворота Акко, вы словно попадаете в машину времени. Подземные залы рыцарей-крестоносцев на поверхности переплетаются с османской элегантностью. Во дворе мечети Джезара Ахмеда Паши до сих пор ощущается прохлада той старой империи, словно там на страже все еще стоят османы. Порт Акко был сердцем торговых путей, простирающихся от Дамаска до Стамбула. Специи, шелк, кофе – этот город – память о Средиземноморье. В торговом дворе Акко-хан Эль-Умдане когда-то звучали голоса торговцев со всего мира. Хотя эти голоса теперь уступили место крикам чаек, каждый арочный проход продолжает шептать вам о тех славных днях.

Сегодня Акко – это не просто сооружение. Акко – это дух тех бесстрашных молодых людей, которые со стен каждый день ныряют в море. Прыжки со стен древнего Акко – это живая традиция и настоящий символ смелости местной молодежи. И это не игра, а безмолвный гимн, который звучит из поколения в поколение. Мы – дети этих стен, и это море – наш дом. Когда в 1948 году разразилась буря Накбы, израильтяне не провели в Акко массового изгнания. Кроме того, когда Хайфу эвакуировали, люди в отчаянии находили здесь убежище, и Акко принял своих братьев и сестер с материнской нежностью. Те, кто не покинул Акко, выбрали самую сложную форму сопротивления – остаться. Сопротивление Акко выражалось не в криках, а в том, чтобы закрепить свои корни. Сегодня палестинцы, живущие в этом старом городе, фактически хранят память о нем, заваривая кофе в своих домах на узких улочках, забрасывая сети в гавань каждое утро, они не просто живут, они ежедневно восстанавливают свою идентичность. Традиционное блюдо Акко – саядье – представляет собой сочетание рыбы, риса и терпения. Когда палестинская женщина подает вам тарелку с этим блюдом, она, по сути, напоминает вам, что этот город до сих пор хранит свою прежнюю самобытность. Давайте остановимся и послушаем шум волн, разбивающихся о стены. Каждая волна отступает, но скала остается. Это Акко. Город, который сопротивляется не шумом, а силой. История, написанная не изгнанием, а вечностью. Пока стоит Акко, будет жива память о Палестине. И это море, волны которого каждый день разбиваются об эти камни, напоминает нам. Есть города, которые не сдаются. На следующей неделе мы свернем навстречу аромату апельсиновых цветов в Яффу, где на этот раз море читает поэзию.

Дорогие друзья, в очередном выпуске программы «Тюркский мир в лицах» мы расскажем о представителе несгибаемого духа Крыма Мустафе Абдульджемиле Крымоглу или Мустафе Джемилеве. Текст написан доктором наук, специалистом в области международных отношений Джемилем Дуачем Ипеком. Есть судьбы, которые переплетаются с судьбой целого народа. Жизнь Мустафы Абдульджемиля Крымоглу, более известного как Мустафа Джемилев, это и есть та самая история испытания и сопротивления крымско-татарского народа за последние 80 лет. Не упомянув его имени, невозможно рассказать ни о боли депортации 1944 года, ни о борьбе за возвращение на родину, ни о сегодняшнем сражении за выживание в оккупированном Крыму. Джемилев родился 13 ноября 1943 года в деревне Айсере Судакского района Крыма. Когда ему было всего 6 месяцев от роду, в ночь на 18 мая 1944 года по приказу Сталина он вместе со всем крымско-татарским народом был погружен в товарные вагоны и сослан в Узбекистан. Почти половина из 200 тысяч человек, вырванных из родного края в ту ночь, погибла в дороге и в первые годы ссылки от голода, болезней и нищеты. Джемилев рос в пучине этой великой трагедии. Однако ссылка не сломила его, напротив, она указала ему дело всей его жизни – вернуться на родину, в Крым, и заявить на весь мир о правах своего народа. Джемилев, в молодом возрасте, вступивший в ряды крымско-татарского национального движения, быстро навлек на себя гнев советского режима. За то, что он озвучивал правду о депортации, исследовал историю своего народа и защищал его права, его исключили из университета. Он неоднократно подвергался арестам и в общей сложности провел около 15 лет в советских тюрьмах и трудовых лагерях. На весь мир его имя прославила голодовка, начатая им в 1975 году и длившаяся ровно 303 дня. Это акция протеста, в ходе которой его поддерживали в живых путем принудительного кормления, вошла в историю как одна из самых продолжительных голодовок и привлекла внимание мировой общественности и в первую очередь лауреата Нобелевской премии ученого Андрея Сахарова к борьбе крымско-татарского народа. Самым примечательным аспектом борьбы Джемилева является то, что даже перед лицом жесточайших преследований он ни разу не прибег к насилию. Он всегда призывал свой народ к принципиальному, мирному, но непреклонному сопротивлению исключительно в правом поле, превратив благодаря этой позиции крымско-татарское движение в уважаемую во всем мире борьбу за свои права. При распаде Советского Союза в 1989 году Джемилев вернулся на родину в Крым и возглавил процесс возвращения сотен тысяч соотечественников на историческую землю. На втором Курултае в 1991 году он был избран председателем Меджлиса крымско-татарского народа и бессменно занимал этот пост до 2013 года. Под его руководством крымские татары фактически возродились из пепла депортации. Строились поселки, открывались школы, заново расцветали образование на родном языке и национальная культура. С 1998 года Джемилев является депутатом парламента Украины, продолжая отстаивать права своего народа с международных трибун. Он был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира и удостоен множества международных наград. Однако история снова подвергла этого великого борца испытанию. В 2014 году после незаконной аннексии Крыма России Джемилев снова оказался в изгнании. Ему запретили въезд на родную землю. Находясь уже на девятом десятке лет,
Он продолжает свою борьбу из Киева, на всех площадках защищая права наших соотечественников, подвергающихся репрессиям, арестам и ассимиляции в оккупированном Крыму. Его решительное неприятие формул «мир в обмен на территории», звучащих в последнее время в международной среде, ёмко характеризует его личность. Ни один сантиметр Родины не может быть предметом торга. В центре мировоззрения Джемилева стоят три столпа – Родина, национальная идентичность и легитимное сопротивление. По его мнению, народ можно оторвать от родной земли, но нельзя лишить любви к Родине. Пока народ сохраняет свой язык, религию и культуру, ни депортация, ни оккупация не смогут стереть его с исторической арены. То, что крымские татары смогли вернуться на родину после полувека изгнания, самое убедительное тому доказательство. В то же время Джемилев питает глубокую любовь к Тюркие и всему тюркскому миру. Он считает Тюркие главной опорой крымских татар и при каждом удобном случае с благодарностью отмечает твердую позицию Анкары, не признающей аннексию Крыма и поддерживающей соотечественников. Единство тюркского мира он расценивает как залог и гарантию крымской борьбы. На протяжении всей истории турецкая нация взращивала сыновей, не склонявших головы перед гнетом и жестокостью. Мустафа Абдуджемиль Кырымоглу – одно из ныне существующих звеньев этой непрерывной цепи. Он герой, отправленный в ссылку еще в младенчестве, проведший молодость в тюремных застенках, посвятивший всю свою жизнь борьбе за родину и не сдающийся даже сегодня. Крымские татары не случайно называют его национальным лидером, ведь он является и архитектором, и символом возрождения целого народа из пепла. Сегодня Крым снова находится в порабощении. Однако жизнь Джемилева научила нас тому, что неволя временна, а любовь к родине вечна. Если поколение, пережившее депортацию, сумело вернуться на родную землю, то и нынешней оккупации обязательно придет конец. Наш долг – возвысить свой голос в поддержку соотечественников, идущих по пути, проложенному Кырым-Оглу, и хранить память о крымской борьбе в нашей национальной памяти. Свободное утро зеленого острова обязательно настанет, и на рассвете этого дня священная борьба Мустафы Джемилева, посвятившего жизнь этой цели, будет вписана в историю золотыми буквами. Дорогие слушатели, вы слушали статью доктора наук, специалиста в области международных отношений Джемиля Дуачи-Ипека.

в списке ЮНЕСКО. Сегодня в нашем путешествии по следам Тюркии мы отправимся в Денизли, в древний город Лаодикия, который возвышается на плодородных землях долины реки Ликас. Расположенный на пересечении важных торговых путей, соединяющих Запад Анатолии с внутренними регионами и Средиземноморьем, этот великолепный город выделяется как один из самых замечательных археологических памятников Тюркии, благодаря своим монументальным сооружениям, передовой городской планировке, инженерным решениям и тысячелетней истории культурного наследия. Древний город Лаодикия был внесен Тюркии в предварительный список объектов культурного наследия ЮНЕСКО 15 апреля 2013 года. Этот статус указывает на то, что, хотя объект еще не включен в список всемирного наследия, его выдающиеся культурные ценности имеют международное значение для будущей кандидатуры в этот список. В представленной Тюркии номинации в ЮНЕСКО Лаодикия предлагается для оценки по второму, третьему и четвертому культурным критериям в связи с отражением межкультурного взаимодействия, сильным свидетельством существования прошлых цивилизаций и сохранением выдающихся образцов древнего городского планирования и архитектуры. История Лаодикии не ограничивается эллинистическим и римским периодами. Археологические исследования показывают непрерывное заселение этого региона с эпохи Халкалита до 7 века нашей эры. Эллинистический город был основан в середине 3 века до нашей эры селевкидским царем Антиохом II и назван в честь его жены Лаодики. В период Римской империи город стал одним из богатейших центров торговли, производства и культурной жизни Анатолии. Одна из примечательных особенностей Лаодикии заключается в том, что в ней в значительной степени сохранена до наших дней древняя городская планировка. Главные и боковые улицы, пересекающиеся под прямым углом, упорядоченная планировка зданий, канализационная система, центры водоснабжения и общественные пространства наглядно демонстрируют передовые знания того периода в области городского планирования. Социальная жизнь города формировалась благодаря театрам, агорам, баням, улицам с колоннами и одному из крупнейших стадионов римской эпохи в Анатолии. Система водоснабжения также считается одной из самых примечательных особенностей Лаодикии. Вода, поступающая из расположенных в нескольких километрах источников на юге, доставлялась в город по травертиновым и глиняным трубам, а также с помощью систем распределения.

В частности, система сифонов, работающая под давлением, считается одним из самых оригинальных примеров инженерных знаний того времени в Анатолии. Экономическая мощь города основывалась на его стратегическом расположении. Находясь на пересечении торговых путей между Востоком и Западом, Лаодикия прославилась своим текстильным производством, ткацкими и красильными мастерскими. Раскопки, в ходе которых были обнаружены ткацкие грузила и артефакты, связанные с крашением, свидетельствуют о традициях текстильного производства в регионе, насчитывающей тысячи лет. Сегодня богатая текстильная культура Денизли демонстрирует замечательную историческую преемственность с этим производственным наследием древних времен. Лаодикия имеет важное значение не только благодаря своей экономической мощи, но и благодаря своей значимости в истории христианства. Город считается одной из семи церквей раннего христианства в Анатолии, что делает его важным в истории религии. Величественная церковь с ее мозаиками, фресками, мраморными украшениями и надписями с IV века является одним из лучших образцов раннехристианской архитектуры в Анатолии. Во время раскопок были обнаружены многочисленные артефакты, свидетельствующие о совместном проживании на протяжении многих лет различных культур и религиозных общин. Надписи, символы и археологические данные показывают, что Лаодикия была важным культурным центром, объединяющим различные общины на протяжении всей истории. Эта многослойная структура является одним из фундаментальных элементов, придающих древнему городу универсальную ценность. Охрана столь крупного археологического объекта требует долгосрочного и научного подхода. Лаодикия находится под охраной как археологический объект в соответствии с турецким законодательством об охране культурного наследия. Раскопки, документирование, реставрация и консервация проводятся одновременно в соответствии с разработанным для объекта планом. Работа, проводимая под научным руководством университета Памуккале и по просьбе Министерства культуры и туризма, продолжается уже много лет и считается одним из образцовых примеров управления археологическим наследием Туркии. Концепция сохранения культурного наследия не ограничивается лишь реставрацией зданий. Каменные артефакты, мозаики, фрески и архитектурные элементы тщательно документируются, применяются научные методы консервации, при этом приоритет отдается сохранению оригинальных материалов. Тщательная фиксация каждого вмешательства в процессе реставрации имеет большое значение для будущих научных исследований. Такой подход отражает понимание того, что культурное наследие является общей ценностью не только для нас, но и для будущих поколений. Исследования, проводимые в Лаодикии, ежегодно раскрывают нам новые сведения. В последние годы новые открытия, касающиеся древних водных систем, следов землетрясений, текстильного производства, раннехристианских сооружений и социальной жизни города, внесли значительный вклад в научный мир. Открытие 31 марта 26 года статуи Афины длиной около 2 метров является одним из последних открытий, раскрывающих художественное богатство города. Сегодня Лаодикия – это не просто археологический памятник, рассказывающий историю прошлого. Это живая лаборатория под открытым небом, где одновременно проводятся научные исследования, работы по сохранению и управлению культурным наследием. Благодаря целенаправленному подходу Туркии к сохранению своего культурного наследия, этот уникальный город с каждым годом проливает свет на общую историю человечества. Наше путешествие по древнему городу Лаодикия подошло к концу. До новых встреч!

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддержка Палестины является общей ответственностью всего человечества и пообещал продолжить добиваться создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. Достигнутое в Мекке оборонное соглашение может стать отправной точкой для укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, заявил президент Палестины Махмуд Аббас по итогам переговоров с турецким лидером Эрдоганом в Анкаре. Тюрки продолжит играть конструктивную и посредническую роль в преодолении политического раскола Ливии, заявил глава МИД Тюрки Хакан Фидан журналистам после переговоров в Триполи и Бенгази. Россия и Украина сообщили о массированных взаимных атаках беспилотниках в ночь на 13 августа. Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области полностью остановлен из-за атаки беспилотника. По сообщениям, ремонт может занять до 6 месяцев. В Колумбии объявлен трехдневный траур в память о жертвах разрушительного землетрясения магнитудой 7,4. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

接着请欣赏我们为您特别选播的汤演员演唱的土耳其歌曲。